Я смотрю на тебя, и мне кажется, звезды погаснут от зависти. Ты меня даже мертвого смехом своим легко могла завести. И всегда повторяла, мы ходим по краю пропасти. А покой — это для дураков, это глупость. Ты моя навсегда, ты моя, ты сама это знаешь. Все закончим в конце января, души не переплавишь. Но я помню одно, если ты не живешь, ты умираешь. Жизнь такое кино, если плохо сыграл, не помню.

Планета FM. Так звучит, так звучит Оренбуржье. Thank you.

0: в Оренбурге 6 часов утра. Планета FM.
1: Когда смотрю в твои глаза,

0: Планета FM. Идеальное сочетание.
1: Не хватило трех секунд, чтобы понять, это правда. Встреча, взгляд, вдох, больше никого.

0: в Оренбуржье 7:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Продолжается реализация проекта Народного фронта «Все для победы». Он направлен на поддержку участников специальной военной операции и мирных жителей новых и приграничных регионов. С 2022 года благодаря проекту в стране удалось собрать более 31 миллиарда рублей. На эти средства приобретены и переданы техника, оборудование, средства связи, медикаменты, амуниции и другие необходимые вещи для более чем 500 подразделений. В Оренбуржье в рамках проекта собрано 23 миллиона рублей в соответствии с соглашением о взаимодействии между правительством области и региональным отделением Народного фронта. Ведется работа по расширению участия предприятий и организаций регионов в проекте. Каждый желающий может внести вклад в общее дело, присоединившись к проекту «Все для победы». Дополнительная информация по телефону в Оренбурге 77-97-66. Благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Оренбурге ремонтируют участки, ведущие к спортивным учреждениям. Улица Вокзальная – один из объектов дорожного ремонта. Работы здесь велись в

0: два этапа на первом подрядчик обновил участок от улицы Деповской до улицы Литейной. В этом году ремонт улицы продолжился до улицы Культурной, и сейчас он полностью завершен. Дорога ведет к спортивной школе Олимпийского резерва номер 9 «Сармат». Фестиваль «Музыка в степи» пройдет в Рембужье с 1 по 16 августа. Ежегодный фестиваль живой музыки и искусства включает три этапа в Оренбурге 1 и 8 августа, в Соли-Леске 7 августа и на Боевой горе фестиваль пройдет с 14 по 16 августа. В прошлом году «Музыка в степи» собрала 12 тысяч зрителей, треть из них – гости из других регионов. В программе концерты, танцевальные перформансы, фестиваль воздушных змеев, конкурсы и многое другое. Впервые на Боевой горе будет организован палаточный лагерь. Хедлайнером фестиваля станет американо-испанский квартет «Браззави». Фестиваль «Музыка в степи» проводится при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
1: Новости.

0: Планета FM. Реклама.
1: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru. Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Круиз вокруг Солнца.
1: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
2: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же. И на этом давай закроем тему.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте, вы слушаете «Гороскоп». С вами Анастасия Десятых. И в завершении недели астрологи дарят нам время для спокойных итогов и теплых планов. Пусть 10 июля пройдет без спешки, а впереди ждет только хорошее. Подробности через несколько секунд. Овны, завершите начатые дела. Это освободит ресурсы для новых проектов и даст приятное чувство выполненного долга. Тельцы, анализ расходов поможет найти способы сэкономить без потери качества жизни. Иногда достаточно небольшой корректировки привычек. Близнецы, интересные идеи будут приходить в течение дня. Записывайте их сразу, чтобы позже вернуться к самым перспективным. Раки. Внутренняя гармония – ваш главный ресурс. Сегодня берегите это состояние и не позволяйте внешним шумам его нарушить. Львы. Отдых так же важен, как и работа. Выделите время на то, что наполняет энергией, даже если это всего 20 минут тишины. Девы. Новые знания могут оказаться неожиданно полезными. Слушайте, читайте и задавайте вопросы. Сегодня информация усваивается особенно хорошо. Весы. Совместный мозговой штурм с партнером поможет найти лучшее решение. Разные взгляды на одну проблему – это преимущество. Скорпионы. Закройте старые вопросы, пока для этого есть силы и ясность. Отложенные дела имеют свойство накапливаться. Стрельцы. Приятные сюрпризы могут быть связаны с путешествиями или обучением. Держите планы гибкими, чтобы успеть воспользоваться шансом. Козероги. Советы опытных людей могут содержать ценные подсказки. Не стесняйтесь спрашивать и учиться у тех, кто уже прошел похожий путь. Водолеи. Добрые дела возвращаются вдвойне. Помощь близкому или небольшой вклад в общее дело улучшит не только чей-то день, но и ваше настроение. Рыбы. Не торопитесь с решениями. Дайте себе время все обдумать, и правильный выбор станет очевидным. На этом у меня все. Неделя завершается на позитивной ноте. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч под звездным небом.
0: Планета FM. На языке звезд.

0: Планета FM. Реклама.
1: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
2: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43 01 44.
3: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93.
2: Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг – от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92 99 52.
1: Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31 74 51.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбуржье 8.00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. Продолжается реализация проекта Народного фронта «Все для победы». Он направлен на поддержку участников специальной военной операции и мирных жителей новых и приграничных регионов. С 2022 года благодаря проекту в стране удалось собрать более 31 миллиарда рублей. На эти средства приобретены и переданы техника, оборудование, средства связи, медикаменты, амуниции и другие необходимые вещи для более чем 500 подразделений. В Оренбуржье в рамках проекта собрано 23 миллиона рублей в соответствии с соглашением о взаимодействии между правительством области и региональным отделением Народного фронта ведется работа по расширению участия предприятий и организаций регионов в проекте. Каждый желающий может внести вклад в общее дело, присоединившись к проекту «Все для победы». Дополнительная информация по телефону в Оренбурге 77-97-66. Благодаря НАС-проекту «Инфраструктура для жизни» в Оренбурге ремонтируют участки, ведущие к спортивным учреждениям. Улица Вокзальная – один из объектов дорожного ремонта. Работы здесь велись в два этапа. На первом подрядчик обновил участок от улицы Деповской до улицы Литейной. В этом году ремонт улицы продолжился до улицы Культурной, и сейчас он полностью завершен. Дорога ведет к спортивной школе Олимпийского резерва номер 9 «Сармат». Фестиваль «Музыка в степи» пройдет в Оренбурге с 1 по 16 августа. Ежегодный фестиваль живой музыки и искусства включает три этапа в Оренбурге 1 и 8 августа, в Соли-Леске 7 августа и на Боевой горе фестиваль пройдет с 14 по 16 августа. В прошлом году «Музыка в степи» собрала 12 тысяч зрителей, треть из них – гости из других регионов.

0: программе концерты, танцевальные перформансы, фестиваль воздушных змеев, конкурсы и многое другое. Впервые на Боевой горе будет организован палаточный лагерь. Хедлайнером фестиваля станет американо-испанский квартет «Браззави». Фестиваль «Музыка в степи» проводится при поддержке нацпроекта «Туризм и гостеприимство». И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
1: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге в эти часы пасмурно, небольшой дождь. Сегодня воздух прогреется до плюс 28 градусов. В Бузулуке и Орске облачно с прояснениями. В Бузулуке термометры покажут плюс 27. В Орске температура воздуха составит плюс 30 градусов. Всем хорошего дня. С вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ 87.9 ФМ. Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Проблема с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Уф, жара!
3: Да ладно, автопрестиж, вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 90-40-01, код города 3532. Дилерский центр автопрестиж. Поймай цены на горячем. Максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Предложение действует до конца июля 2026 года. ООО «Автомефер».
4: BLG. Надежность в движении.
5: Жилой комплекс «Капитал» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. Вся инфраструктура в двух шагах от дома. Умные планировки с предчистовой отделкой, игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для активных деловых людей. ЖК «Капитал». Удобно добираться, комфортно жить. Офис продаж, улица Чкалова, 59/1. Телефон 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте nash.dom.rf.
6: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. Две недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
7: Мама, а мы ничего не забыли?
8: Кажется, ничего.
7: А зрение проверить?
9: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Каникулы» скидка на детский прием минус 30% до конца сентября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
11: А если не подберем размеры?
10: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
11: Монтажников 3А.
10: Телефон 920-120. 920-120.
12: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
13: Иванов Максим Анатольевич обвиняется в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшим тяжкий вред здоровью.
14: Цена одной ошибки – сломанные жизни, смерть, инвалидность, тюрьма. Не рискуй, не пей за рулем.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Зачем все эти признания, не кстати, скажи. Мне бы было легче не знать, что ты врешь. И теперь навстречу

И я не жалею ни дня. Мы больше с тобой не вдвоем. Но весь этот мир за меня.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте, вы слушаете «Гороскоп». С вами Анастасия Десятых. И в завершении недели астрологи дарят нам время для спокойных итогов и теплых планов. Пусть 10 июля пройдет без спешки, а впереди ждет только хорошее. Подробности через несколько секунд. Овны, завершите начатые дела. Это освободит ресурсы для новых проектов и даст приятное чувство выполненного долга. Тельцы, анализ расходов поможет найти способы сэкономить без потери качества жизни. Иногда достаточно небольшой корректировки привычек. Близнецы, интересные идеи будут приходить в течение дня. Записывайте их сразу, чтобы позже вернуться к самым перспективным. Раки. Внутренняя гармония – ваш главный ресурс. Сегодня берегите это состояние и не позволяйте внешним шумам его нарушить. Львы. Отдых так же важен, как и работа. Выделите время на то, что наполняет энергией, даже если это всего 20 минут тишины. Девы. Новые знания могут оказаться неожиданно полезными. Слушайте, читайте и задавайте вопросы. Сегодня информация усваивается особенно хорошо. Весы. Совместный мозговой штурм с партнером поможет найти лучшее решение. Разные взгляды на одну проблему – это преимущество. Скорпионы. Закройте старые вопросы, пока для этого есть силы и ясность. Отложенные дела имеют свойство накапливаться. Стрельцы. Приятные сюрпризы могут быть связаны с путешествиями или обучением. Держите планы гибкими, чтобы успеть воспользоваться шансом. Козероги. Советы опытных людей могут содержать ценные подсказки. Не стесняйтесь спрашивать и учиться у тех, кто уже прошел похожий путь. Водолеи. Добрые дела возвращаются вдвойне. Помощь близкому или небольшой вклад в общее дело улучшит не только чей-то день, но и ваше настроение. Рыбы. Не торопитесь с решениями. Дайте себе время все обдумать, и правильный выбор станет очевидным. На этом у меня все. Неделя завершается на позитивной ноте. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч под звездным небом.
0: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Квартира плюс дача плюс гараж.
6: Опять все лето разрываться.
7: Зачем разрываться? Пора определяться.
8: Дом Выходолье, застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
9: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
10: Умиротворение и безмятежность. Где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
11: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
12: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
13: Выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
14: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
15: Хочу, хочу, хочу!
16: Что? Опять шопинг?
15: Хочу много одежды! Сразу!
16: Тогда в город локомотивов! Кондукторский 2! Город локомотивов! Большой выбор одежды по доступным ценам! Найди свое!
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 9:00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу. Михаил Задорин, здравствуйте. ДТП со смертельным исходом произошло на трассе Оренбург-Беляевка. Погиб пассажир. На 48-м километре дороги Оренбург-Беляевка. По предварительным данным, водитель внедорожника не справился с управлением. Машина вылетела в кювет и перевернулась. Один из пассажиров скончался в больнице. Еще 3 человека госпитализированы, передает ОРТ. Избирательная комиссия Оренбургской области в июле проведет первый региональный форум волонтеров. Одной из ключевых секций станет «Доступная среда». Работу этой площадки обсудили председатель облсберкома Евгения Ивлева и Гузель Райманова, психолог регионального агентства молодежных программ и проектов, руководитель регионального инклюзивного проекта «Преодоление». Она выступит модератором важного направления. Члены наших избирательных комиссий всегда с большим вниманием относятся к людям с особенностями здоровья, а волонтеры сделают для них участие в голосовании доступнее и комфортнее, отметил Евгений Ивлева. Добровольцы будут встречать и при необходимости сопровождать оренбуржцев с инвалидностью. Например, слабовидящим избирателям они помогут освоить тифломаркер – устройство для самостоятельного заполнения бюллетеня. Все направления деятельности волонтеров будут реализованы на избирательных участках уже на выборах этого года 18, 19 и 20 сентября. Кинофестиваль «Восток-Запад» откроет Михаил Полицеймака. С 21 по 27 августа в Оренбуржье в 19 раз пройдет международный кинофестиваль «Восток-Запад. Классика и авангард». Церемония открытия кинофорума состоится 21 августа в Оренбургской областной филармонии. Ведущим сцены в этот вечер будет Михаил Полицеймака, актер с более чем 160 ролями в кино, хорошо знакомый зрителям по комедийным сериалам и фильмам «День радио» и «День выборов 2». И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи. Новости.

0: Сутки в эти часы пасмурно, небольшой дождь. Сегодня воздух прогреется до плюс 28 градусов. В Бузулуке и Орске облачно с прояснениями. В Бузулуке термометры покажут плюс 27. В Орске температура воздуха составит плюс 30 градусов. Всем хорошего дня. С вами Планета ФМ.
1: Планета ФМ. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Уф, жара!
7: Да ладно, автопрестиж, вот где настоящая жара. Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 90-40-01, код города 3532. Дилерский центр автопрестиж. Поймай цены на горячем.
8: Максимальная цена при продаже с учетом применимых выгод состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Предложение действует до конца июля 2026 года. ООО «Автодор Мерфер».
9: BLG. Надежность в движении.
10: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
11: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
12: А если не подберем размеры?
11: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
12: Монтажников 3А.
11: Телефон 920-120. 920-120.
13: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
14: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45 99 25.

0: двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86. Сочи темные.

0: Планета FM на языке звезд.
1: Здравствуйте, вы слушаете «Гороскоп». С вами Анастасия Десятых. И в завершении недели астрологи дарят нам время для спокойных итогов и теплых планов. Пусть 10 июля пройдет без спешки, а впереди ждет только хорошее. Подробности через несколько секунд. Овны, завершите начатые дела. Это освободит ресурсы для новых проектов и даст приятное чувство выполненного долга. Тельцы. Анализ расходов поможет найти способы сэкономить без потери качества жизни. Иногда достаточно небольшой корректировки привычек. Близнецы. Интересные идеи будут приходить в течение дня. Записывайте их сразу, чтобы позже вернуться к самым перспективным. Раки. Внутренняя гармония – ваш главный ресурс. Сегодня берегите это состояние и не позволяйте внешним шумам его нарушить. Львы. Отдых так же важен, как и работа. Выделите время на то, что наполняет энергией, даже если это всего 20 минут тишины. Девы. Новые знания могут оказаться неожиданно полезными. Слушайте, читайте и задавайте вопросы. Сегодня информация усваивается особенно хорошо. Весы. Совместный мозговой штурм с партнером поможет найти лучшее решение. Разные взгляды на одну проблему – это преимущество. Скорпионы. Закройте старые вопросы, пока для этого есть силы и ясность. Отложенные дела имеют свойство накапливаться. Стрельцы. Приятные сюрпризы могут быть связаны с путешествиями или обучением. Держите планы гибкими, чтобы успеть воспользоваться шансом. Козероги. Советы опытных людей могут содержать ценные подсказки. Не стесняйтесь спрашивать и учиться у тех, кто уже прошел похожий путь. Водолеи. Добрые дела возвращаются вдвойне. Помощь близкому или небольшой вклад в общее дело улучшит не только чей-то день, но и ваше настроение. Рыбы. Не торопитесь с решениями. Дайте себе время все обдумать, и правильный выбор станет очевидным. На этом у меня все. Неделя завершается на позитивной ноте. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч под звездным небом.
0: Планета FM. На языке звезд.

0: Планета FM. Реклама.
1: Так, квартиру купили.
2: Угу.
1: А мебель где брать?
2: В городе Локомотивов. Кондукторский 4.
1: Едем.
2: Мебельные павильоны. Большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов. Найди свое.
3: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37-27-67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
4: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
5: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
6: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя

0: отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
1: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93.
2: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
3: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
1: Организации на постоянную работу требуется контент-менеджер. Резюме отправлять на электронный адрес info@media56.ru. Телефон 31 74 51.
4: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31 24 00 или на сайте ortv.ru.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 10:00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Оренбурге в ночь с субботы на воскресенье 12 июля с полуночи до 2 часов ночи будет временно ограничено движение транспорта по автомобильному мосту через Урал на улице Донгуск. Ограничение связано с капитальным ремонтом моста. Работы на объекте идут по графику. Первый этап ремонта на одной стороне моста подходит к завершению. Специалисты смонтировали балки, уложили асфальтобетонное покрытие и установили барьерное ограждение. После окончания временного ограничения начнется второй этап ремонта, в рамках которого предстоит ремонт второй стороны моста. Движение транспорта по уже отремонтированным полосам будет осуществляться в обоих направлениях, сообщает мэрия Оренбурга. Авиарейс из Петербурга в Оренбург прилетит на 4,5 часа позже. Рейс должен был прибыть в 8:55 утра, но прибудет в 13:25. Причина – временное закрытие неба в Санкт-Петербурге для обеспечения безопасности полетов. Сейчас аэропорт работает штатно, передает ОРТ. В Оренбургской области обнаружен новый вид древней рептилии. Палеонтологи описали новый вид драмозавра, найденный в Оренбурге. Рептилия получила название Парасильвия Александра. По данным ученых, это крупнейший из известных драмозавров. Новый вид удалось выделить по найденным фрагментам черепа. Об открытии сообщили в Палеонтологическом институте Российской академии наук. И считанные дни остаются до выхода хоккеистов Орского клуба «Южный Урал» из отпуска и начала предсезонной подготовки. Сбор команды назначен на 12 июля. Затем последует углубленное медицинское обследование. В течение летнего сбора арчане проведут несколько контрольных матчей, а также два турнира в Орске на Кубок губернатора Оренбургской области и в Пензе на Кубок Дизеля. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге в эти часы пасмурно, небольшой дождь. Сегодня воздух прогреется до плюс 28 градусов. В Бузулуке и Орске облачно с прояснениями. В Бузулуке термометры покажут плюс 27. В Орске температура воздуха составит плюс 30 градусов. Всем хорошего дня. С вами Планета ФМ.
0: Планета F.

0: Планета ФМ. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка.
2: И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
3: Бренд Фуллер.
4: О, мясо переворачивай давай.
5: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
6: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
7: А у вас есть шины?
8: Чтобы подешевле.
7: Фирменные. На которые шиномонтаж бесплатно.
9: Шинные цены. Центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
10: Друг должен быть старым, а шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
11: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр «Елизавета». Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
0: Планета ФМ. Телефон рекламной службы 72-33-86.

некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться в ритме танца. Тебе некуда деваться.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Почти 307 тысяч оренбуржцев приняли участие в 6-м всероссийском онлайн-голосовании за проекты благоустройства в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Рекордное число голосов набрали 14 территорий в 13 муниципалитетах. Они будут благоустроены в следующем году.

0: Официальный дилер «Лада» в Оренбурге. Более 300 автомобилей в наличии на улице Весенняя, 5.
1: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
2: Если хочешь быть здоров, вот совет от докторов. Подтянись и пристегни безопасности ремни.
3: Пристегнуть ремни в машине тоже достижение. Детям подавай пример, начинай движение.
2: Как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
4: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
1: Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в

0: Петербурге 31 74 51.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбуржье 11:00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Александровском районе закрыт мост через реку Ток из-за дождей. Сегодня с 10 утра прекращено движение по затопляемому низководному мосту на дороге Зеленой Рощи Кутучево. Причина — обильные осадки и прохождение дождевых вод через проезжую часть. Движение возобновят после спада воды. Хищение топлива на 500 000 рублей раскрыли в Оренбуржье. Сотрудники подразделения экономической безопасности регионального УМВД пресекли деятельность троих работников нефтяной компании. Они систематически присваивали себе топливо, 36 эпизодов и более 10 тысяч литров горючего. Ущерб превысил 500 000 рублей, передает ОРТ. В Первомайском районе женщина за рулем пострадала при столкновении с лошадью. ДТП произошло на трассе Бугульма-Бугуруслан-Бузулук-Уральск. Жительница Первомайского района, управляя автомобилем Toyota Corolla, наехала на лошадь, которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП автоледи с различными травмами госпитализирована. Сотрудниками полиции проводится проверка. Более 4000 школьников и студентов посетили в этом году оренбургские предприятия в рамках профтуров службы занятости. Это часть проекта по профориентации молодежи. Кадровыми центрами работы России организовано более 150 выездов на площадки крупных заводов, агрокомплексов и других объектов. Экскурсии проводятся не только во время учебного года. На каникулах, например, в Солилецком городском округе, школьникам показали работу одного из ведущих производителей поваренной соли – компании «Руссоль». Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков – все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере «Макс». Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. Еще больше новостей на сайте ortv.ru и в социальных сетях ОРТ. А пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге в эти часы пасмурно, небольшой дождь. Сегодня воздух прогреется до плюс 28 градусов. В Бузулуке и Орске облачно с прояснениями. В Бузулуке термометры покажут плюс 27. В Орске температура воздуха составит плюс 30 градусов. Всем хорошего дня. С вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ 87.9 FM и 9 FM.

Это FM. Все свои. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
2: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
3: А если не подберем размеры?
2: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
3: Монтажников 3А.
2: Телефон 920-120. 920-120.
4: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАС, КАВС в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
5: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
6: Возрастное ограничение 12+.
0: «Планета FM». Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Оренбургская область становится все более привлекательной для инвесторов. В инвестиционном портфеле Оренбуржья 126 проектов с объемом инвестиций более 549 миллиардов рублей. К 2030 году в регионе планируется создать порядка 22 тысяч новых рабочих мест.
0: 87,9 FM. Радио города О.

0: Планета FM. Реклама.
1: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
2: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
3: Скупаем дорогое, а батареи в любом виде. Телефон 45-70-93, 45-70-93.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбуржье полдень. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу. Михаил Задорин, здравствуйте. В Оренбурге в ДТП пострадал несовершеннолетний водитель мопеда. Авария произошла на улице Магнитогорской. Правоохранители установили, что столкнулись автомобиль Vortex Stingo под управлением 24-летнего водителя, который осуществлял маневр разворот, и мопед под управлением подростка. В результате ДТП водитель мопеда с различными травмами госпитализирован, сообщает пресс-служба регионального УМВД. В Оренбуржье 13-14 июля пройдет областной день поля. В этом событии примет участие губернатор Евгений Солнцев, представители научного сообщества, руководитель предприятия агропромышленного комплекса. Место проведения станет учебно-опытное хозяйство Оренбургского государственного аграрного университета. В программе «Показ современной сельхозтехники», выставка продукции агропромышленного комплекса, опытные делянки сельскохозяйственных культур, круглые столы, мастер-классы и обсуждение актуальных вопросов развития АПК. Оренбургская компания представила новый сплав на выставке «Иннопром-2026». На международной промышленной выставке в Екатеринбурге оренбургское предприятие показало гранулированный ферроникель, сплав, который служит источником для извлечения ванадия, кобальта и молибдена. Продукт используется в производстве коррозионно-стойких, нержавеющих и жаропрочных сталей для авиационной, химической и нефтегазовой отраслей. 80% сырья поступает из оренбургских месторождений. Предприятие продолжает осваивать новые месторождения никелевых, кобальтовых и кварцитовых руд, передает ОРТ. Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков. Все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере «Макс». Присоединяйтесь и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня воздух прогреется до плюс 26 градусов. В Бузулуке малооблачно, термометр покажет плюс 28 градусов. В Орске

облачно с прояснениями. Температура воздуха составит плюс 31 градус. Всем хорошего дня. С вами Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: А у вас есть шины?
2: Чтобы подешевле.
1: Фирменные. На которые шиномонтаж бесплатно.
3: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
4: Друг должен быть старым. А шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
5: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии, «КАВЗ» в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
6: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
7: Организации на постоянную работу требуется контент-менеджер. Резюме отправлять на электронный адрес info@media56.ru. Телефон 31-74-51.
8: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Вокруг Оренбуржья за 90 секунд.
1: Виртуальное путешествие на планете FM по уникальным, памятным и интересным местам Оренбургской области. За рулем кандидат исторических наук Елена Богданова. За 90 секунд успеем?
2: Успеем. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Елена Богданова. Предлагаю прогуляться сегодня до удивительного здания по улице Советской, которое построено еще в конце 18 века в архитектурном стиле, опирающемся на восточные традиции для экспедиции пограничных дел, затем преобразованный в пограничную комиссию. Позже к нему пристраивались дополнительные объемы. А в августе 1850 года в этом здании состоялось торжественное открытие специальной киргизской школы, открытой при Оренбургской пограничной комиссии. В то время в Оренбурге начало активно развиваться образование для казахского населения, которое ранее называлось киргизским. Главными целями школы были распространение русского языка и грамоты, а также подготовка квалифицированных кадров для пограничного управления. Согласно правилам приема, первыми штатными воспитанниками стали 30 мальчиков в возрасте от 8 до 12 лет. Срок обучения по уставу составлял 7 лет. Одним из первых выпускников этой школы был известный казахский просветитель и первый казахский педагог, впоследствии инспектор народных училищ Тургайской области Ибрай Алтынсарин, посвятивший свою жизнь развитию, образованию и распространению знаний среди казахского населения. В курс изучаемых предметов входили русский и татарский языки, чистописание, арифметика, основы ислама, ведение следствия и составление деловых бумаг на русском и татарском языках, гимнастика. Преподавали также математику, геометрию, всеобщую и русскую географию. В практическом классе врач знакомил учеников с правилами кровопускания и оспопрививания, а ветеринар пограничной комиссии учил наглядному распознаванию и лечению болезней скота Оренбургского края. В школе действовала 12-бальная система оценок. Отдельно оценивалось чистописание и поведение. Первый выпуск из 20 человек состоялся в июне 1857 года. Всего за 19 лет существования киргизской школы ее окончили 48 человек, которые впоследствии занимали различные должности в Тургайской области. В настоящее время в здании школы для киргизских детей расположена основная общеобразовательная школа номер 3. А у меня на этом все. С вами была Елена Богданова. До новых встреч в эфире.
1: Путешествуйте по Оренбуржью вместе с планетой FM. Старт по средам в 17:30. За рулем Елена Богданова.
0: Вокруг Оренбуржья за 90 секунд.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Почти 307 тысяч оренбуржцев приняли участие в 6-м всероссийском онлайн-голосовании за проекты благоустройства в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Рекордное число голосов набрали 14 территорий в 13 муниципалитетах. Они будут благоустроены в следующем году.
0: Планета FM. Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка.
2: И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек-робот
3: Бренд Фуллер.
4: О, мясо переворачивай давай.
5: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
6: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: В такую погоду плавится все, даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови суперпредложение. «Джили Сити Рей» от 2 миллионов 490 тысяч рублей. Это лето новым «Джили» согрето. Подробности город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 35-32.
8: Указана максимальная цена при продаже с учетом используемых выгод. Выгоды по программе «Лояльный специальный трейдинг» и выгоды от дилерского центра. Программа действует до конца июля. ООО «Автодар», не оферта.
9: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи.

0: Чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
1: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
2: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8-908-790-0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8-908-790-0706.
3: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: В Оренбурге час дня. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задурин. Здравствуйте. В Октябрьском районе закрыли мост через Салмыш. Причиной стали дожди. Сегодня с 12.10 прекращено движение по затопляемому низководному мосту на дороге Буланова-Ильинка. По причине обильных осадков и прохождения дождевых вод через проезжую часть движения возобновят после спада воды. Еще о мостах. На новом мосту через проспект Братьев Коростелевых в Оренбурге начали укладывать литой асфальт. Этот материал впервые используется при строительстве моста. В Оренбургской области он служит дополнительной гидроизоляцией и увеличивает срок службы сооружения. Сейчас на объекте также монтируют ограждения, обустраивают ливневую канализацию и подъезды к мосту. Открыть движение планируется в сентябре. За неделю 22 оренбуржца перевели мошенникам более 15 миллионов рублей. По данным правоохранительных органов, телефонные мошенники использовали три основные схемы. Лидирующее место занимают звонки от якобы сотрудников колл-центров банков и государственных структур. Также в ходу предложение оформить микрозаймы по заниженной ставке и обман при продаже товаров на интернет-площадках. Более 4000 школьников и студентов посетили в этом году оренбургские предприятия в рамках профтуров службы занятости. Это часть проекта по профориентации молодежи. Кадровыми центрами работы России организовано более 150 выездов на площадки крупных заводов, агрокомплексов и других объектов. Экскурсии проводятся не только во время учебного года. На каникулах, например, в Солилецком городском округе школьникам показали работу одного из ведущих производителей поваренной соли компании «Руссоль». Оперативные новости, актуальные репортажи и ответы на обращения наших подписчиков – все это читайте и смотрите на канале ОРТ в национальном мессенджере «Макс». Присоединяйтесь, и вы, мы доступны даже при отключении мобильного интернета. И пока это все новости. С вами был Михаил Задурин. До встречи.
0: Новости.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня воздух прогреется до плюс 26 градусов. В Бузулуке малооблачно, термометр покажет плюс 28 градусов. В Орске облачно с прояснениями, температура воздуха составит плюс 31 градус. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: 87,9 FM. Радио города О.

Планета FM. Больше, чем музыка. Восемьдесят семь и девять FM. Радио. Город.

0: Планета FM. Реклама. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
5: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
6: Жилой комплекс «Дубки» не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра, свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки, просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично, живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 миллиона 300 тысяч рублей. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20 33 22. АУ «СЗ Оренбург». Стоит проектная документация на сайте наш.дум.рф.
7: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл «Мармелад». Вход 1 и 4.
8: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
9: А если не подберем размеры?
8: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
9: Монтажников 3А.
8: Телефон 920-120. 920-120.
10: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45 99 25.
11: Хочу!
12: Что, опять шопинг?
11: Хочу много одежды, сразу.
12: Тогда в город Локомотивов, Кондукторский 2. Город Локомотивов, большой выбор одежды по доступным ценам. Найди свое.
13: Задумал быстро дом-то остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92 20 92. Окна плюс, окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
14: Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Тащиться за фурой мне или совершить обгон?
15: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Прежде чем его осуществить, убедитесь, что есть возможность и повод для обгона.
14: Вот и ответ! Раз нет причины для обгона, опасному маневру не бывать.
15: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Оренбургская область становится все более привлекательной для инвесторов. В инвестиционном портфеле Оренбуржья 126 проектов с объемом инвестиций более 549 миллиардов рублей. К 2030 году в регионе планируется создать порядка 22 тысяч новых рабочих мест.
0: Планета FM. 87,9 FM. Радио города.

0: Планета FM. Реклама.
1: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
2: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
3: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили ГАЗ, УАЗ, КАМАЗ, автобусы ПАЗ, КАВЗ в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
4: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93.

0: конструкции, евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Построил Михалыч дачу и дом. Машину крутую себе приобрел. Жил бы прекрасно сейчас, без сомнения. Если бы трезвое выбрал вождение.
2: Чтоб не вспоминали тебя с сожалением, скорее завязывай с пьяным вождением.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Состоится еще один полумарафон. Речь идет о забеге, который администрация планирует провести в сентябре, помимо традиционного апрельского. Глава Оренбурга также заявил о том, что бюджет на весенний полумарафон не тратился, его провели за счет партнеров. Такой же подход мэрия планирует сохранить и в предстоящий раз. Всероссийский фестиваль семейного творчества «Семья России. Согласие в семье. Единство в стране» впервые прошел в Оренбурге и стал ярким событием года единства народов России. Вместе собрались семейно-родственные коллективы из 16 регионов страны. В творческом марафоне участвовали 20 вокальных и инструментальных коллективов. На сцену выходили артисты от 7 до 70 лет. Состоялось 4 концерта, в том числе выступления в Соль-Илецке, а еще гости фестиваля побывали в этнографическом комплексе «Национальная деревня» и в доме музея семьи Ростроповичей. В Оренбургском районе назван победитель муниципального конкурса проектов «Культурный бюджет». Администрация района активно внедряет практики привлечения жителей к развитию территории и проводит конкурсы на предоставление грантов. Ранее уже прошли конкурсные отборы проектов «Школьный бюджет», «Спортивный бюджет», «Молодежный бюджет», где активные жители муниципалитета представили жюри свои идеи и самые сильные проекты получили грантовую поддержку. На конкурс «Культурный бюджет» было представлено 8 проектов на разные темы: о создании аллей памяти, устройстве уличной сцены, о кукольном театре, о модернизации библиотек. В итоге грантовую поддержку получает проект Центра культуры «Зауральный. Уличная сцена. Пространство для творчества». И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи!

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня воздух прогреется до плюс 26 градусов. В Бузулуке малооблачно, термометр покажет плюс 28 градусов. В Орске облачно с прояснениями, температура воздуха составит плюс 31 градус. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.
0: Планета FM. Все свои.

Планета FM. Ничего лишнего. Back to 90-е с Планетой FM.

0: Дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по крышам, дождь по лужам, дождь по лужам, дождь по лужам, дождь по лужам.
1: Планета FM. Реклама.
2: А у вас есть шины?
3: Чтобы подешевле.
2: Фирменные.
4: На которые шиномонтаж бесплатно.
2: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
5: Друг должен быть старым. А шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
6: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
7: Организации на постоянную работу требуется контент-менеджер. Резюме отправлять на электронный адрес info@media56.ru. Телефон 31-74-51.
1: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Почти 307 тысяч оренбуржцев приняли участие в 6-м всероссийском онлайн-голосовании за проекты благоустройства в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Рекордное число голосов набрали 14 территорий в 13 муниципалитетах. Они будут благоустроены в следующем году.
0: Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
1: Зачем разрываться? Пора определяться.
3: Дом Выходолье, застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
4: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
6: Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31-74-51.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: В Оренбурге 15:00. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Оренбургской области на избирательных участках установят видеокамеры. Системы видеонаблюдения с круглосуточной трансляцией будут оборудованы 447 избирательных участков и помещения всех 47 территориальных избирательных комиссий. На остальных 917 участках будет организована видеофиксация

и совмещенных с ними выборах пройдет в течение 3 дней 18, 19 и 20 сентября. Прокурор Акбулакского района проверил темпы и качество выполнения ремонта местного историко-краеведческого музея. Работы идут в рамках нацпроекта «Семья». Прокурор района совместно с представителями местной администрации проверил выполнение работы, провел встречу с подрядчиком, где обсудил проблемные вопросы, возникающие при проведении ремонта, с целью недопущения нарушения предусмотренных контрактом сроков. Директору подрядной организации объявлено предостережение. Прокуратура продолжит контролировать ход исполнения капремонта. И глава Оренбурга Альберт Юмадилов сообщил, что осенью в Оренбурге пройдет еще один полумарафон. Речь идет о забеге, который администрация планирует провести в сентябре, помимо традиционного апрельского. Юмадилов также сообщил, что бюджет на весенний полумарафон не тратился, его провели за счет партнеров. Такой же подход мэрия планирует сохранить и в сентябре. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.

0: Погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня воздух прогреется до плюс 26 градусов. В Бузулуке малооблачно, термометр покажет плюс 28 градусов. В Орске облачно с прояснениями, температура воздуха составит плюс 31 градус. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
2: Магазин «Склад готовых окон». Много окон в наличии.
3: А если не подберем размеры?
2: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
3: Монтажников 3А.
2: Телефон 920 120 920 120.

0: акции. Евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
2: Возрастное ограничение 12+.
3: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

Планета ФМ. Так звучит, так звучит.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Оренбургская область становится все более привлекательной для инвесторов. В инвестиционном портфеле Оренбуржья 126 проектов с объемом инвестиций более 549 миллиардов рублей. К 2030 году в регионе планируется создать порядка 22 тысяч новых рабочих мест.
0: Планета FM. Планета FM. Больше, чем музыка.

0: Планета FM. Реклама.
1: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
2: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
3: Скупаем дорогое, батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93.
4: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк. 45 99 25. Компания «Окна Плюс» – это надежность в мире алюминиевых конструкций. Полный спектр услуг от замера до установки. Алюминиевые окна, двери, витражи, интерьерные перегородки. «Окна Плюс», поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/8, телефон 92 99 52.
5: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31 24 00 или на сайте ortv.ru.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбуржье 16:00. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Оренбурге задержали квартиранта по подозрению в убийстве хозяина квартиры. По версии следствия, во время застолья в квартире на улице Розы Люксембург между мужчинами произошел конфликт. Подозреваемый несколько раз ударил хозяина квартиры ножом. От полученных ранений тот скончался на месте. Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело. Следствие ходатайствует о заключении его под стражу, сообщает региональное управление Следственного комитета. С начала года экспорт агропромышленного комплекса «Оренбуржья» превысил 242 миллиона долларов, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Положительная динамика как в объемах, так и в стоимости продукции, при этом растет доля товаров с высокой добавленной стоимостью. Сегодня продукция оренбургских производителей востребована в десятках стран мира, включая Китай, Индию, Турцию, Иран, Беларусь, Казахстан, другие государства СНГ, Ближнего Востока, Азии и Европы. В Оренбургской области 13-14 июня

0: 21 по 27 августа в Оренбургской области в 19 раз пройдет международный кинофестиваль «Восток-Запад. Классика и авангард». Церемония открытия 21 августа в областной филармонии. Ведущим сцены в этот вечер будет Михаил Полицей-Мака, актер с более чем 160 ролями в кино, хорошо знакомый зрителям по комедийным сериалам и фильмам «День радио» и «День выборов 2». И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
1: Новости.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня воздух прогреется до плюс 26 градусов. В Бузулуке малооблачно, термометр покажет плюс 28 градусов. В Орске облачно с прояснениями, температура воздуха составит плюс 31 градус. Всем хорошего дня, с вами Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
5: А у вас есть шины?
6: Чтобы подешевле.
5: Фирменные.
7: На которые шиномонтаж бесплатно.
5: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
8: Друг должен быть старым. А шины – новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
9: Так, квартиру купили.
10: Угу.
9: А мебель где брать?
10: В городе Локомотивов, Кондукторский 4.
9: Едем!
10: Мебельные павильоны, большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов, найди свое.
11: Так, скальпель, начинаем операцию.
12: Но у вас же нет диплома хирурга.
11: Тихо, все пройдет хорошо, я уверен. Нужно просто немного повернуть. Нет, только не это!
13: Управление автомобилем без прав – это как операция без диплома. Не рискуй жизнями.
14: Организации на постоянную работу требуется контент-менеджер. Резюме отправлять на электронный адрес info@media56.ru. Телефон 31-74-51.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Почти 307 тысяч оренбуржцев приняли участие в 6-м всероссийском онлайн-голосовании за проекты благоустройства в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Рекордное число голосов набрали 14 территорий в 13 муниципалитетах. Они будут благоустроены в следующем году.
0: 87,9 FM. Радио города О. Планета FM. Планета FM. Больше, чем музыка.

Это FM. Все свои. Планета FM.

Дельта FM. Ничего лишнего. Планета FM.

Жизнь прекрасна, когда с тобой планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Хочешь достойную зарплату, свободный график работы и льготы от государства? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию в IT. Обучим и трудоустроим. Программист, дизайнер, веб-разработчик, тестировщик ПО, интернет-маркетолог. В стране нужны программисты. Звоните 48 20 68. Компьютерная академия ТОП.
6: Мама, а мы ничего не забыли?
7: Кажется, ничего.
6: А зрение проверить?
8: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Каникулы» скидка на детский прием -30% до конца сентября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
10: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
11: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: в Оренбурге 17:00. Планета FM. Новости.
1: Новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Оренбурге задержали квартиранта по подозрению в убийстве хозяина квартиры. По версии следствия, во время застолья в квартире на улице Роза Люксембург между мужчинами произошел конфликт. Подозреваемый несколько раз ударил хозяина квартиры ножом. От полученных ранений тот скончался на месте. Мужчину задержали, возбуждено уголовное дело. Следствие ходатайствует о заключении его под стражу, сообщает региональное управление Следственного комитета. С начала года экспорт агропромышленного комплекса «Оренбуржья» превысил 242 миллиона долларов, что вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Положительная динамика как в объемах, так и в стоимости продукции, при этом растет доля товаров с высокой добавленной стоимостью. Сегодня продукция оренбургских производителей востребована в десятках стран мира, включая Китай, Индию, Турцию, Иран, Беларусь, Казахстан, другие государства СНГ, Ближнего Востока, Азии и Европы. В Оренбургской области 13-14 июля пройдет областной день поля. В этом событии примет участие губернатор Евгений Солнцев, представители научного сообщества, руководители предприятий агропромышленного комплекса. Местом проведения станет учебно-опытное хозяйство Оренбургского государственного аграрного университета. В программе показ современной сельхозтехники, выставка продукции для агропромышленного комплекса, опытные делянки сельскохозяйственных культур, обсуждение актуальных вопросов развития АПК. И кинофестиваль «Восток-Запад» в Оренбуржье откроет Михаил Полицеймака. С 20

0: Планета FM. Круиз вокруг Солнца.
1: Всем доброго вечера, всем салют. На часах время позднее, а это значит, что снова я на связи. Снова мой прямой эфир. С проспекта грусти и печали из города одиночества на огромнейшей скорости к нам мчит автомобиль. Давайте слушать, какую музыку везет.

все, перестань плакать. Повторяй за мной. Улыбнись.

0: года.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями, сегодня воздух прогреется до плюс 26 градусов. В Бузулуке малооблачно, термометр покажет плюс 28 градусов. В Орске облачно с прояснениями, температура воздуха составит плюс 31 градус. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Планета ФМ. Идеальное сочетание.

Планета ФМ. Мы помним все. Жизнь прекрасна, когда с тобой Планета ФМ.

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
5: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37 27 67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
6: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
7: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
8: А если не подберем размеры?
7: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
8: Монтажников 3А.
7: Телефон 920 120 920 120.
9: В такую погоду плавится все. Даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови супер предложение. Джили Сити Рей от 2 миллионов 490 тысяч рублей. Это лето новым Джили согрето.
10: Подробности: город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 3532.
11: Указана максимальная цена при продаже с учетом используемых выгод. Выгоды по программе «Лояльный специальный трейд-ин» и выгоды от дилерского центра. Программа действует до конца июля. ООО «Автодар», не оферта.
12: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45 99 25.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Разрешите представить.
1: Наши люди.
0: О гордости Отечества, о лучших людях Оренбургского края расскажет кандидат исторических наук Елена Богданова.
1: Наши люди.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Елена Богданова. Наш сегодняшний герой – выдающийся советский ученый, общественный и государственный деятель, герой социалистического труда, адмирал-инженер, академик Аксель Иванович Берг. Поразительна многогранность его деятельности. Аксель Иванович внес значительный вклад в становление бионики, радиолокации, технической кибернетики и искусственного интеллекта. Стал одним из создателей советского подводного флота. Именно Оренбургу суждено было стать колыбелью этого гения. В конце 19-го столетия на Николаевской улице в Оренбурге в одноэтажном деревянном доме поселилась семья отставного генерала Ивана Александровича Берга, бывшего начальника штаба Оренбургской бригады, лютеранина шведско-финско-немецкого происхождения. А в ноябре 1893 года здесь родился его сын Аксель. В Оренбургском доме будущий академик прожил до 6 лет, а после смерти отца семья перебралась в Санкт-Петербург. Биография Акселя Берга полна интересных фактов и событий, которые сложно уместить в одной короткой передаче. Он принимал участие в Первой мировой войне, командовал подводными лодками, одновременно со службой учился на электромеханическом факультете Петроградского политехнического института. В 1925 году с отличием окончил электротехнический факультет Военно-морской академии по специальности радиотехника. Был штатным преподавателем. В 1930 году ему присвоено звание профессора. Аксель Иванович Берг работал в области создания, развития и применения радиолокации и современных систем радионавигации, над проблемами кибернетики, став крупнейшим специалистом в основных областях этой новой отрасли науки. Интересно, что, по словам Евгения Вилтистова, автора «Приключений электроника», именно Берг стал прототипом создателя электроника профессора Громова. За свою деятельность Аксель Иванович был награжден 4 орденами Ленина, 2 орденами Красного Знамени, орденом Отечественной войны первой степени, 3 орденами Красной Звезды и многими другими медалями. На этом у меня все. С вами была Елена Богданова. До новых встреч в эфире.
0: Гордость Отечества. Наши люди.
1: Наши люди.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Оренбургская область становится все более привлекательной для инвесторов. В инвестиционном портфеле Оренбуржья 126 проектов с объемом инвестиций более 549 миллиардов рублей. К 2030 году в регионе планируется создать порядка 22 тысяч новых рабочих мест.
0: Планета FM. Планета FM в ритме города О.

FM. Ничего лишнего. Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222 072 0+.
3: Мама, а мы ничего не забыли?
4: Кажется, ничего.
3: А зрение проверить?
5: Клиника «Смотри» приглашает на детскую диагностику, аппаратное лечение, подбор очков и ночных линз. По промокоду «Каникулы» скидка на детский прием минус 30% до конца сентября. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
6: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45 70 93. 45 70 93.
7: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
8: Колодезные кольца, бордюры, Лимарк, 45-99-25.
9: Так, квартиру купили.
10: Угу.
9: А мебель где брать?
10: В городе Локомотивов, Кондукторский 4.
9: Едем!
10: Мебельные павильоны, большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов, найди свое.
11: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
12: Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31-74-51.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: котенок.
1: Звучит Оренбуржье. Планета FM. Так звучит Оренбуржье.

0: в Оренбурге 6 вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Оренбургской области подведены итоги работы гарантийного фонда за первое полугодие 2026 года. С начала года фонд предоставил предпринимателям 40 поручительств на общую сумму свыше 230 миллионов рублей. Это позволило бизнесу привлечь кредитные ресурсы в размере более 654 миллионов рублей. То есть каждый рубль гарантийной поддержки обеспечил привлечение в реальный сектор экономики почти 3 рублей кредитных средств. Полученные финансовые ресурсы направлены на развитие бизнеса, открытие новых торговых точек, закупку оборудования, пополнение оборотных средств, модернизацию производственных мощностей. Гарантийная поддержка особенно востребована среди субъектов малого и среднего предпринимательства, которые не всегда могут предоставить банкам достаточное залоговое обеспечение, сообщает правительство региона. Всероссийский фестиваль семейного творчества «Семья России. Согласие в семье. Единство в стране» впервые прошел в Оренбурге и стал ярким событием года единства народов России. Вместе собрались семейно-родственные коллективы из 16 регионов страны. В творческом марафоне приняли участие 20 вокальных и инструментальных коллективов. На сцену выходили артисты в возрасте от 7 до 70 лет. За 3 дня прошло 4 концерта, в том числе выступление в Соль-Илецке. А еще гости фестиваля побывали в этнографическом комплексе «Национальная деревня» и в Доме музея семьи Ростроповичей. В поселке Домбаровский подведены итоги соревнований по вольной борьбе в рамках 22-х областных летних сельских спортивных игр «Золотой колос Оренбуржья». В общекомандном зачете победил Акбулакский район, на втором месте Домбаровский, на третьем месте Сакмарский район. В соревнованиях по греко-римской борьбе 6 команд разыграли медали в 6 весовых категориях. На ковер вышли 35 атлетов, в том числе 8 мастеров спорта. Первое место занял Новосергиевский район, на втором – Осикеевский, и третье место у Оренбургского района. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня воздух прогреется до плюс 26 градусов. В Бузулуке малооблачно, термометр покажет плюс 28 градусов. В Орске облачно с прояснениями, температура воздуха составит плюс 31 градус. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
2: Планета ФМ. Идеальное сочетание.

0: Планета FM. Реклама.
1: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
2: Уф, жара!
3: Да ладно, автопрестиж! Вот где настоящая жара! Сейчас автомобили BLG всего от 1 миллиона 699 тысяч 990 рублей. Подробности. Город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 90-40-01, код города 35-32. Дилерский центр автопрестиж. Поймай цены на горячем. Максимальная цена при продаже с учетом времени выхода состоит из выгоды применяемой цены автомобиля и выгоды по программе трейдинг. Предложение действует до конца июля 2026 года. ООО «Автодор».
4: BLG. Надежность в движении.
5: Жилой комплекс «Новое Оренбуржье» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с готовым ремонтом в построенном доме. Отличная локация для студентов и молодежи в лучшем районе Оренбурга. Детские сады и школа, закрытые дворы, игровые и спортивные площадки, прогулочные аллеи и велосипедные дорожки, просторная парковка. Идеальный жилой комплекс для молодой семьи. ЖК «Новое Оренбуржье». Счастье здесь и сейчас. Офис продаж, улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АО «СЗ Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
6: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45-99-25.
7: Хочу!
8: Что? Опять шопинг?
7: Хочу много одежды. Сразу.
8: Тогда в город Локомотивов. Кондукторский 2. Город Локомотивов. Большой выбор одежды по доступным ценам. Найди свое.

0: Про двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: А у вас есть шины?
2: Чтобы подешевле.
3: Фирменные.
1: На которые шиномонтаж бесплатно.
3: Шинные центры «Рекорд». У нас есть разные шины. И для вас найдем.
4: Друг должен быть старым. А шины новыми. Шинный центр «Рекорд». Проверенный друг с большим выбором летних шин в наличии и по низкой цене. «Рекорд».
5: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
6: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
7: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Почти 307 тысяч оренбуржцев приняли участие в 6-м всероссийском онлайн-голосовании за проекты благоустройства в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Рекордное число голосов набрали 14 территорий в 13 муниципалитетах. Они будут благоустроены в следующем году.
0: Планета FM 87.9 FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Квартира плюс дача плюс гараж.
2: Опять все лето разрываться.
3: Зачем разрываться? Пора определяться.
4: Дом Выходолье. Застройщик хороший. Гараж, клумба, баня и все в одном месте. Чем дальше протянем, тем будет дороже. Решимся и купим мы к лету поместье.
2: Застройщик ООО «Выходолье». Телефон 45 50 45.
5: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
6: Смотри, четкое зрение без очков и операций. Ночные линзы для детей и взрослых в офтальмологической клинике «Смотри». Исправляйте зрение во сне и скажите «Стоп» прогрессирующей миопии. Клиника «Смотри». Забота о здоровье ваших глаз. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Важно! Информация для владельцев коммерческого, грузового и пассажирского транспорта. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили «ГАЗ», «УАЗ», «КамАЗ», автобусы «ПАЗ», «КАВЗ» в наличии и под заказ по фиксированным ценам. Качество гарантировано. Успех зависит от деталей. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
8: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
9: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32.
10: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина, 23А. Звоните 3532 252-103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Магазин-склад готовых окон. Много окон в наличии.
12: А если не подберем размеры?
11: Изготовим за неделю. Ремонт окон 56.
12: Монтажников 3А.
11: Телефон 920-120. 920-120.
13: Эй, друг, хочешь за руль? Водительское удостоверение – это твоя безопасность, свобода и комфорт. Без него далеко не уедешь.
14: Не рискуй собой и другими. Давай вместе сделаем движение безопасным. Обучайся, сдавай экзамены и получай права.
13: Не спеши нарушать.
14: Спеши научиться управлять безопасно.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Когда хочется подпевать.
1: Ай. Фонси!

0: в Оренбурге 7 вечера. Планета FM. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Оренбургской области подведены итоги работы гарантийного фонда за первое полугодие 2026 года. С начала года фонд предоставил предпринимателям 40 поручительств на общую сумму свыше 230 миллионов рублей. Это позволило бизнесу привлечь кредитные ресурсы в размере более 654 миллионов рублей. То есть каждый рубль гарантийной поддержки обеспечил привлечение в реальный сектор экономики почти 3 рублей кредитных средств. Полученные финансовые ресурсы направлены на развитие бизнеса, открытие новых торговых точек, закупку оборудования, пополнение оборотных средств, модернизацию производственных мощностей. Гарантийная поддержка особенно востребована среди субъектов малого и среднего предпринимательства, которые не всегда могут предоставить банкам достаточное залоговое обеспечение, сообщает правительство региона. Всероссийский фестиваль семейного творчества «Семья России. Согласие в семье. Единство в стране» впервые прошел в Оренбурге и стал ярким событием Года единства народов России. Вместе собрались семейно-родственные коллективы из 16 регионов страны. В творческом марафоне приняли участие 20 вокальных и инструментальных коллективов. На сцену выходили артисты в возрасте от 7 до 70 лет. За 3 дня прошло 4 концерта, в том числе выступление в Соль-Илецке. А еще гости фестиваля побывали в этнографическом комплексе «Национальная деревня» и в доме музея семьи Ростроповичей. В поселке Домбаровский подведены итоги соревнований по вольной борьбе в рамках 22-х областных летних сельских спортивных игр «Золотой колос Оренбуржья». В общекомандном зачете победил Акбулакский район, на втором месте Домбаровский, на третьем месте Сакмарский район. В соревнованиях по греко-римской борьбе 6 команд разыграли медали в 6 весовых категориях. На ковер вышли 35 атлетов, в том числе 8 мастеров спорта. Первое место занял Новосергиевский район, на втором – Осикеевский, и третье место у Оренбургского района. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Жизнь прекрасна, когда с тобой Планета FM.

0: погода.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня воздух прогреется до плюс 26 градусов. В Бузулуке малооблачно, термометр покажет плюс 28 градусов. В Орске облачно с прояснениями, температура воздуха составит плюс 31 градус. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
0: Планета ФМ. Радио города О. Планета ФМ. Идеальное сочетание.

Планета FM. Back to 90-е с Планетой FM.

0: давно. Планета FM. Реклама.
1: Лес, шашлыки, дача, пляж, рыбалка. И всегда чистая машина. Мойте автомобиль со скидкой 50% все лето. Приобретайте абонемент на АЗС Бренд Фуллер и забирайте 10 моек по цене 5. И это ваша сеть моек робот.
2: Бренд Фуллер.
3: О, мясо переворачивай давай.
4: Подробности на АЗС Бренд Фуллер.
5: Жилой комплекс «Дубки» – не просто квадратные метры, а пространство для жизни. Квартиры с отделкой в современном жилом комплексе. Отличная локация в лучшем районе Оренбурга. 5 минут от центра. Свой детский сад и школа в 2 шагах от дома. Безопасные игровые и спортивные площадки. Просторные парковки у дома. Идеальный жилой комплекс для студентов и молодежи. ЖК «Дубки». Учись на отлично, живи с комфортом. Студии с отделкой для студентов всего за 3 300 000 рублей. Офис продаж. Улица Перовского, 3. Телефон в Оренбурге 20-33-22. АОСС «Оренбургстрой». Проектная документация на сайте наш.дом.рф.
6: Не знаете, чем занять ребенка на каникулах? Давайте проведем их с пользой в компьютерной академии ТОП. 2 недели мы будем программировать роботов, создавать компьютерные игры и сайты, анимировать мультгероев, печатать на 3D-принтере и посещать экскурсии. Телефон 48 20 68.
7: Проблемы с алкоголем? Не теряйте время. Медцентр Елизавета. Эффективный вывод из запоя и современные методы кодирования. Анонимно. Гагарина 23А. Звоните 35 32 252 103. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Колодезные кольца. Бордюры. Лимарк. 45 99 25.

0: Евродвери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 211-66, код города 3532. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Мы выкупили этот слот, чтобы вы насладились тишиной. А за мебелью и товарами для дома приезжайте в галерею интерьера. Мегамолл Мармелад. Вход 1 и 4.
2: Так, квартиру купили.
3: Угу.
2: А мебель где брать?
3: В городе Локомотивов. Кондукторский 4.
2: Едем.
3: Мебельные павильоны. Большой выбор и цены на любой бюджет. Город Локомотивов. Найди свое.
4: Задумал быстро дом-то остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1.
5: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Оренбургская область становится все более привлекательной для инвесторов. В инвестиционном портфеле Оренбуржья 126 проектов с объемом инвестиций более 549 миллиардов рублей. К 2030 году в регионе планируется создать порядка 22 тысяч новых рабочих мест.
0: Планета FM. Все свои.

0: Планета FM. Реклама.
1: Дорогие оренбуржцы, компания «Архград» напоминает о возможности упрощенного оформления индивидуальных жилых и дачных домов, а также хозяйственных построек. Наши специалисты в короткие сроки подготовят все необходимые документы. Подробности по телефону 43-01-44.
2: В такую погоду плавится все, даже цены в дилерском центре «Автопрестиж». Лови суперпредложение. «Джили Сити Рей» от 2 миллионов 490 тысяч рублей. Это лето новым «Джили» согрето. Подробности: город Оренбург, Нежинское шоссе, дом 7, телефон 400-900, код города 35-32.
3: Указана максимальная цена при продаже с учетом используемых выгод. Выгоды по программе «Лояльный специальный трейдинг» и выгоды от дилерского центра. Программа действует до конца июля. ООО «Автодар», не оферта.
4: Умиротворение и безмятежность, где время останавливается, а суета уступает место спокойствию и гармонии. Термальный комплекс «Облепиха». Парные джакузи, чинчильбан, аквапарк, соляная комната, кафе-бар, банкетный зал. Ваш праздник в новом формате. Термальный комплекс «Облепиха». Место релакса и семейного отдыха. Оренбург, СНТ «Сатурн». Подробности по телефону 222-072-0+.
5: Без паники и без накруток. Компания «Автотрейд» предлагает автозапчасти и комплектующие на автомобили и автобусы отечественного производства по фиксированным ценам. Отгрузка со склада в день заказа при наличии позиций. Гибкая система скидок для долгосрочного сотрудничества именно с вами. «Автотрейд», улица Шоссейная, 30, телефон 53-42-35.
6: Если ваш конь вас больше не устраивает, что ж, добро пожаловать в реальность. В автосалоне «Восток Авто» вы всегда можете выбрать автомобили «Чанган» для реальной жизни. 13 моделей «Чанган» у официального дилера в Оренбурге «Восток Авто». Приезжайте на Туркестанскую, 161А. Звоните 37-27-67. «Восток Авто». Сказки кончились. Пора менять своего коня на реальный автомобиль.
7: Строительство и ремонт. Строим дома, крыши, веранды. Обшивка домов, внутренняя отделка, утепление, заливка фундамента. Работаем по районам и деревням. Скидки участникам СВО и пенсионерам. Звонить 8 908 790 0706. Подробности об организаторе акции, правилах и размере скидок уточняйте по телефону 8 908 790 0706.
8: Скупаем дорого батареи в любом виде. Телефон 45-70-93. 45-70-93.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: в Оренбурге 8 часов вечера. Планета ФМ. Новости.
1: С новостями к этому часу Михаил Задорин. Здравствуйте. В Оренбургской области подведены итоги работы гарантийного фонда за первое полугодие 2026 года. С начала года фонд предоставил предпринимателям 40 поручительств на общую сумму свыше 230 миллионов рублей. Это позволило бизнесу привлечь кредитные ресурсы в размере более 654 миллионов рублей, то есть каждый рубль гарантийной поддержки обеспечил привлечение в реальный сектор экономики почти 3 рублей кредитных средств. Полученные финансовые ресурсы направлены на развитие бизнеса, открытие новых торговых точек, закупку оборудования, пополнение оборотных средств, модернизацию производственных мощностей. Гарантийная поддержка особенно востребована среди субъектов малого и среднего предпринимательства, которые не всегда могут предоставить банкам достаточное залоговое обеспечение, сообщает правительство региона. Всероссийский фестиваль семейного творчества «Семья России. Согласие в семье. Единство в стране» впервые прошел в Оренбурге и стал ярким событием года единства народов России. Вместе собрались семейно-родственные коллективы из 16 регионов страны. В творческом марафоне приняли участие 20 вокальных и инструментальных коллективов. На сцену выходили артисты в возрасте от 7 до 70 лет. За 3 дня прошло 4 концерта, в том числе выступление в Соль-Илецке. А еще гости фестиваля побывали в этнографическом комплексе «Национальная деревня» и в доме музея семьи Ростроповичей. В поселке Домбаровский подведены итоги соревнований по вольной борьбе в рамках 22-х областных летних сельских спортивных игр «Золотой колос Оренбуржья». В общекомандном зачете победил Акбулакский район, на втором месте Домбаровский, на третьем месте Сакмарский район. В соревнованиях по греко-римской борьбе 6 команд разыграли медали в 6 весовых категориях. На ковер вышли 35 атлетов, в том числе 8 мастеров спорта. Первое место занял Новосергиевский район, на втором – Осикеевский, и третье место у Оренбургского района. И пока это все новости. С вами был Михаил Задорин. До встречи.
0: Новости. Звучит Оренбург. Планета ФМ. Так звучит Оренбуржье.

Все влюбленные созданы таким же романтиком. Я люблю тебя до луны.

0: погоды.
1: По данным Оренбургского гидрометцентра, в Оренбурге облачно с прояснениями. Сегодня воздух прогреет.

0: опускаться до плюс 26 градусов. В Бузулуке малооблачно, термометр покажет плюс 28 градусов. В Орске облачно с прояснениями, температура воздуха составит плюс 31 градус. Всем хорошего дня, с вами Планета ФМ.
1: 87,9 FM. Радио города О.

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

0: Планета FM. Реклама.
1: Задумал быстро дом ты остеклить? На склад готовых окон нужно поспешить. Широкий выбор, качество, огонь. Приехал, выбрал, оплатил. И пластиковые окна мы в тот же день тебе везем. А можно заказать размер в размер. Мы выезжаем на замер. Любая сложность, форма, например. Ты номер записать успел? 92-20-92. Окна плюс. Окна для тебя. Поселок Кушкуль, улица Черкасовой, 20/1. Организации на постоянную работу требуется контент-менеджер. Резюме отправлять на электронный адрес info@media56.ru. Телефон 31-74-51.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72-33-86.

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Почти 307 тысяч оренбуржцев приняли участие в 6-м всероссийском онлайн-голосовании за проекты благоустройства в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Рекордное число голосов набрали 14 территорий в 13 муниципалитетах. Они будут благоустроены в следующем году.

0: навсегда в твоем сердечке. Планета FM.
1: Мы на себе, мы на себя не похожи. Я признаюсь, я люблю тебя тоже.
0: Планета FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Закупаем лом на Шевченко под мостом. Шевченко 20/3. Телефон 97-94-32. 97-94-32. Организации в центре города требуется электрик на неполный рабочий день. Телефон в Оренбурге 31-74-51.
2: Объявление о трудоустройстве в программе «Видеоблокнот» в эфире цифрового телеканала ОТР, телеканалов ОРТ и «Город». Подробности по телефону 31-24-00 или на сайте ortv.ru.
3: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте «Планета FM Оренбург».
4: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета FM. Круиз вокруг Солнца.
1: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что?

0: Оренбуржье в цифрах.
1: Оренбургская область становится все более привлекательной для инвесторов. В инвестиционном портфеле Оренбуржья 126 проектов с объемом инвестиций более 549 миллиардов рублей. К 2030 году в регионе планируется создать порядка 22 тысяч новых рабочих мест.

0: Женя, срочно.
1: Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM.

Хиты 90-е с планетой FM. С планетой FM.

0: Планета FM. Реклама.
1: Планета FM – радио для всех, кто любит хорошую музыку и свежие новости. Оренбург и Оренбургская область слушают нас круглосуточно. Читайте, смотрите и слушайте в социальной сети ВКонтакте Планета FM Оренбург.
2: Возрастное ограничение 12+.
0: Планета FM. Телефон рекламной службы 72 33 86.

0: Планета ЭПМ. Идеальное сочетание.
1: Бесконечность одиноких темных лестниц в городе чужом, где-то улица.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее Симин.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио.

Планета FM 87.9 FM. Планета FM. Мы помним все.

Планета FM. Идеальное сочетание.

В Оренбуржье час ночи. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Планета FM. Идеальное сочетание.

0: Да кабите тебя, да кабите тебя.
1: Планета

Планета FM. Так звучит Оренбург.

В Оренбурге 2 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM». Зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

0: на крючок.
1: Как рыбка, очень мило,
0: только хочется еще.
1: О, черт, и тянет со всей силы.
2: Планета FM. Идеальное сочетание.

Жизнь прекрасна, когда с тобой планета FM. Планета FM.

Планета FM. Планета F.

0: можно машину, пожалуйста, на ближайшее время?
1: Здравствуйте, откуда вас забрать?
0: Набережная.
1: Куда поедете?
0: Да мне все равно.

В Оренбурге 3 часа ночи. Планета FM. Радиоканал «Планета FM» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-56-00807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

гости. Проведи тут свою диагностику. Пусть твоя кожа станет пылью, которую я буду потом вытирать с полок со злости. Разбросай волосы, я буду находить их долго при своем зрении и росте. И доставлять себе незабываемую уникальность.

Планета FM. Планета FM. В самом сердце.

В Оренбуржье 4 часа утра. Планета ФМ. Радиоканал «Планета ФМ» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-5600807 от 3 августа 2021 года. Информационная продукция канала предназначена для детей старше 12 лет.

Планета FM. Восемьдесят семь и девять FM. Радио города.